вчера суп горошком сварил. Ну не догадался, давай, надо, значит, кость вырвать, понял?